Тайна пожарищ руководит судьбой. Взрыв в Оклахоме, ответ на скрижали. Запах петли, запах манящий. Тропы на дно души протоптали. Пламя трансформирует жизнь в итог. Анатомия любви, смерти глоток. Отрицание добра, суть мироздания. Приятие зла, боли камлания. Бой против мира, неприятие правил. Утопия быдла захлебнулась в молитве. Братство голода казнит тех, кто проклял. Кто за чертой навеки жизни оставил. Нажми на курок, открой жизни виток. Свинца поцелуй и спей глоток смерти. Поворот барабан, суть мироздания. Удаленная боль, зло сквозь камлания.

первозданная мудрость пред взглядом открыта, вдаль, в пустоту, уносит копыта. Все завершилось, путь пройден сначала, дух в колыбели чистого хаоса.